0: А говорили, что вот он ответственный? Я ему говорю, пацаны, это уберите, все, на месте сориентируемся, окей?
1: Я в 04 звоню брату достать что-то мне по блату. Я со вчерашнего под даты не помню, даты какой следующий город. Я толком не вникаю, что происходит, та тёлка из первых рядов ко мне просится в хату со сценой забрать ее, пацан, на старте. Но есть один минус, терпеть не могу, ведь я автопати. Кроплата на карте, но где барык работать без грамот, таланта привык уже, а что будет дальше? Может иначе поступим, уехать.

0: jebieszuma.
1: Trouble, trouble, trouble, troubleshooter.
2: Хайдаха, автопати. Монах, здар, вообще не кстати. Мимбас, маур, уотер, хватит. Такси, шахрыш, мати. Энгмин за распает. По-любому, по-любому. Энгмин, тупак, лайтс. По-любовно, палю любого. Карн, тох, либо аж. Бля, нет.